0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Только...

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я хочу... СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 30 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-12 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснодаринской Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 12.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Если хочешь танцевать,

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 30 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-12 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приволжском, Туринске переменная. Возможен дождь до плюс 12.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8308.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем приветики! На Джем ФМ гороскоп на сегодня воскресенье, 30 августа. Овен, доверься интуиции, она подскажет, как лучше поступить. Телец, не отказывайся от возможности попробовать что-то новое. Близнецы, старайся не делать поспешных выводов. Рак, день располагается к отдыху и восстановлению. Лев, твоя уверенность сегодня особенно заметна, не стесняйся проявлять инициативу. Дева, измени привычное расписание, это поможет взглянуть на многие вещи иначе. Весы, не соглашайся на то, что тебе не подходит. Скорпион, человек из прошлого может неожиданно напомнить о себе. Стрелец, тщательно проанализируй ситуацию, прежде чем принимать важное решение. Козерог, твои планы могут измениться в последний момент. Водолей, не бери на себя чужие проблемы. Рыбы, ты обнаружишь в себе спокойствие, которое раньше недооценивал.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. Минобрнауки подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что показатель 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа не критичный. В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, в садике 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. В сентябре Екатеринбург примет 10 тысяч участников международного молодежного фестиваля, которые прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны. В делегации будет также 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском. Часть городской программы состоится на Плотинке и в парке Маяковского, сообщает АИФ «Урал». Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail, публикует фотографии певицы, на которых фанаты встретили ее возле отеля в Париже. Там у нее пройдет серия концертов осенью. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре во французской столице. Но спрос высокий, и она добавила еще 16. 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется спазмами мышц, напоминает газета «Ру». Сейчас певица активно готовится к концерту. Свой камбэк называет лучшим подарком в жизни. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 30 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-12 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приволжском, Туринске переменная. Возможен дождь до плюс 12.
0: Jam FM.
3: 102.5. Jam FM. Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины для урегулирования конфликта, пишет сегодня издание Axios, ссылаясь на источники. По их данным, Зеленский официально проинформирован о визите и предложении провести трехсторонний саммит. Также, по данным портала, в Москве Рэдклифф обсуждал возможность возобновления мирного диалога в целом. Напомню, 25 августа Боинг ВВС США прилетел во Внуково, в тот же день улетел, сообщая, что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Это подтвердила глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет «Москва-24». Ситуация с бензином в Свердловской области улучшится на следующей неделе. По крайней мере, в этом уверяет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», пишет сегодня портал 66.ru. Ожидается, что в Свердловскую область завезут дополнительные поставки автотоплива. По данным телеграм-канала «Время госзакупок», это будет связано с приближающимся международным фестивалем молодежи, на котором в Екатеринбург в том числе ждут президента Путина. Между тем, пока жители Екатеринбурга продолжают круглые сутки стоять в очередях за бензином к заправкам, на которых он есть, а также на пустых в ожидании бензовозов, пишет Ядин. Так, сегодня пенсионер с Первоуральска рассказал, что с 5 утра стоит в очереди на «Газпромнефти», но она не двигается. Вечером в субботу автомобилисты заполонили перекресток Бебеля, Халтурина, Готвальда, мешали проезду, пытаясь встать в очередь на АЗС «Газпром» на Бебеля. Еще один водитель рассказал, что провел в очереди на АЗС на Новомосковском тракте в сторону Меги всего 1,5 часа. Впрочем, нет очередей на АЗС, где АИ-95 стоит 200 рублей за литр. Это «Нитро» на 47-м километре ИКАДа, отмечает Ядин. В Свердловской области выпал первый снег. Его заметили жители поселка Черемухово, пишет портал 66. Ранее синоптики предупреждали о первом снеге на севере региона в горах в конце августа. Сегодня там также ожидаются дожди с мокрым снегом. В прошлом году первый снег выпал в конце сентября в Качканаре. На следующей неделе на Среднем Урале начнется потепление со среды 2 сентября, обещает Росгидромет. В среду до плюс 20, дальше еще теплее, плюс 23, и так до субботы 5 сентября включительно. Таков предварительный прогноз. Внешность Селин Дион встревожила фанатов. Напомню, на днях она впервые за 2 года появилась на публике в Париже, где у нее осенью запланирована серия концертов. Папарацци запечатлели певицу возле одного из отелей. Поклонники высказались о внешности Дион под размещенными кадрами. Пишут, что она выглядит очень хрупкой, очень похудела. Напомню, Селин Дион 58 лет. В 2022 у нее диагностировали серьезную болезнь, синдром мышечной скованности. Она назвала это тяжелейшим испытанием в жизни, но выразила уверенность в том, что однажды вернется на сцену и возвращается этой осенью, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня, в воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада 2 до 7 метров в секунду, в течение дня 9-12 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснодуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.

0: Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой. Для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрик. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем приветики! На GMFM гороскоп на сегодня воскресенье, 30 августа. Овен, доверься интуиции, она подскажет, как лучше поступить. Телец, не отказывайся от возможности попробовать что-то новое. Близнецы, старайся не делать поспешных выводов. Рак, день располагается к отдыху и восстановлению. Лев, твоя уверенность сегодня особенно заметна, не стесняйся проявлять инициативу. Дело... Измени привычное расписание, это поможет взглянуть на многие вещи иначе. Весы, не соглашайся на то, что тебе не подходит. А Скорпион, человек из прошлого может неожиданно напомнить о себе. Стрелец, тщательно проанализируй ситуацию, прежде чем принимать важное решение. Козерог, твои планы могут измениться в последний момент. Водолей, не бери на себя чужие проблемы. Рыбы, ты обнаружишь в себе спокойствие, которое раньше

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106 784 754 56 55.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. ВСУ продолжают атаки беспилотников на российские нефтезаводы. Так сегодня тушит пожар в промзоне Кириши в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о перехвате 42 дронов на территории региона. В городе Кириши расположен крупный НПЗ «Кинев». Минобороны России сообщили, что всего минувшей ночью над регионами страны были сбиты 494 беспилотника ВСУ. В Ростовской области было сбито более полутора десятков дронов. Пострадала женщина. Накануне Ростовская область подверглась серьезной атаке. В Ростове-на-Дону были повреждены дома, машины, горел склад «Озон». Всего за сутки на трассах Свердловской области произошла 91 автоавария. Большинство ДТП, 87, обошлось без пострадавших, сообщили в госавтоинспекции области. В 4 ДТП травмы получили 5 человек. За прошедшие сутки на трассах региона погибли 2 человека. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД, скоростной режим, быть предельно внимательными за рулем. Напомню также, что накануне в Екатеринбурге в аварию попала бригада скорой помощи, а также иномарка на улице Степана Разина. После этого ДТП госпитализация потребовалось троим уральцам, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, садики 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. Президент Путин поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравлении на сайте Кремля российский лидер желает коллеге здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности и подчеркивает личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных связей между двумя странами. Александру Лукашенко сегодня, 30 августа, исполнилось 72 года, но близкие поздравляют его 31 августа. В этот день родился его сын Николай. Эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На сегодня воскресенье, 30 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 9-12 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приволжском, Туринске переменная. Возможен дождь до плюс 12.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. ВСУ продолжают атаки беспилотников на российские нефтезаводы. Так сегодня тушит пожар в промзоне Кириши в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о перехвате 42 дронов на территории региона. В городе Кириши расположен крупный НПЗ «Кинев». Минобороны России сообщили, что всего минувшей ночью над регионами страны были сбиты 494 беспилотника ВСУ. В Ростовской области было сбито более полутора десятков дронов. Пострадала женщина. Накануне Ростовская область подверглась серьезной атаке. В Ростове-на-Дону были повреждены дома, машины, горел склад «Озон». Всего за сутки на трассах Свердловской области произошла 91 автоавария. Большинство ДТП, 87, обошлось без пострадавших, сообщили в госавтоинспекции области. В 4 ДТП травмы получили 5 человек. За прошедшие сутки на трассах региона погибли 2 человека. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД, скоростной режим, быть предельно внимательными за рулем. Напомню также, что накануне в Екатеринбурге в аварию попала бригада скорой помощи, а также иномарка на улице Степана Разина. После этого ДТП госпитализация потребовалось троим уральцам, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, садики 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. Президент Путин поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравлении на сайте Кремля российский лидер желает коллеге здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности и подчеркивает личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных связей между двумя странами. Александру Лукашенко сегодня, 30 августа, исполнилось 72 года, но близкие поздравляют его 31 августа. В этот день родился его сын Николай. Эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии, пишет газета.ру. Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14, выше нуля.

0: везли?
1: Пока нет. Доставка задерживается.
0: А рюкзак?
1: Еще в пути.
0: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Джем ФМ.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Джем ФМ.
12: Пады в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут. Нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки ритм. Давай.
3: Палыч, ну вот ты давно в браке. У тебя есть какие-то секреты успешных отношений? Знаешь ли ты?
2: Секрет успешных отношений – это если вдруг поругались, разойтись, не накалять до конца, вот, а потом встретиться и сделать какую-нибудь приятную вещь друг другу.
3: Ой, хорошо. В общем, Джеймс Дули, это инвестор и мультимиллионер из Манчестера, назвал несколько необычных правил, которые делают отношения счастливыми. Эти его правила вызвали споры в сети. Но я сейчас объясню, почему ты тоже поймешь.
2: Давай.
3: Джеймс уже 16 лет женат, и вместе с женой Кэрри они воспитывают троих детей младше 5 лет, поэтому может уже раздавать советы. Первым секретом успешного брака он назвал то, что они с супругой не разговаривают в течение рабочего дня.
2: Если поссорились?
3: Вообще не разговаривает. То есть, когда он работает, ты очень сосредоточен, он не хочет, чтобы его отвлекали, если только уже не случилось что-то очень серьезное, какой-то форс-мажор, например.
2: Так.
3: Дальше. Второе. Он посоветовал не дарить женам подарки. По его словам...
2: Прекрасный совет.
3: Ну, так себе совет, не нравится мне совершенно.
2: Это чтобы долго жить, счастливо, да? Подарки дарить
3: не надо. Нельзя, да. Он считает, что забота и время, проведенное вместе, лучше любых материальных вещей. И добавил, что вообще не старается в семье не говорить о деньгах. Ну, чтобы не воспитать избалованных детей.
2: Так, про подарки поняли. Подарки не дарим, на работу не звоним, еще
3: так,
2: что-то есть.
3: Так, стоп. Третьим правилом счастливого брака он назвал понимание личных ритмов. Но я так поняла, что понимание его ритмов. То есть его жена должна понимать его ритмы. Бизнесмен объяснил, что может проснуться в час ночи и пойти работать. И жена должна отнестись к этому спокойно. Ну и она относится.
2: Третье, ну понятно. То есть она, неважно, какой у него график дня, она всегда должна поддерживать, да?
3: Да, ну то есть, может быть, он есть пошел, еще что-то ночью, там, в 3 часа, например.
2: Так, вот эти три пункты, и у вас будет долгий счастливый брак.
3: Ну да. Сомнительно.
2: Я думаю, интересно, она бы написала со своей стороны свои идеальные условия для брака.
3: А мы ждем.
2: Молчит.
3: Иначе это нечестно.
2: Нет, она просто следует тому, что он сказал так, значит так.
3: Ой, мне не нравится.
2: Попахивает, да, чем-то?
3: Ой, не очень.
2: Ну, я могу, знаешь, на самом деле сказать, что как бы мы сейчас много чего не говорили, какие должны быть отношения, в каждой семье они индивидуальны. Кому-то такие нравятся отношения, кому-то нет. Кто-то нравится, чтобы за него все решали, а кому-то нравится принимать решения вместе, а кто-то говорит, ой, не-не-не-не, я зачем мужчину завела? Пускай вот он мужчина, он голова. Ну, то есть кто-то денег больше зарабатывает. Есть даже семьи, где женщины зарабатывают,
3: да,
2: больше.
3: Им комфортно.
2: И они живут долго и счастливо, да, и никто мужчину там не тычет, например, ты что, не мужик, что ли?
3: Ну, вот. Я соглашусь с тобой, действительно. Но если они счастливы, если его жена счастлива, то пусть уж какие советы там они не придумают, пусть.
2: Я про это говорю, что для каждого секрет счастья он свой. Вот. Ну, один из них мы услышали только что в утренней джимнастике, в ярких заголовках. Возможно, кому-то это пригодится.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm.
1: 102.5 Jam.fm.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Ситуация с бензином в Свердловской области улучшится на следующей неделе, сообщает портал 66, ссылаясь на близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Ожидается, что в регион завезут дополнительные поставки топлива. По данным телеграм-канала, время госзакупок. Это связано с приближающимся международным фестивалем молодежи, на котором в том числе ждут президента Путина. Напомню, на Средний Урал пришла вторая волна топливного кризиса. Автомобилисты часами стоят в очередях на заправки, в том числе по ночам. Многокилометровые хвосты на въездах на АЗС провоцируют пробки на улицах города. Рекордный ценник на бензин – 200 рублей за литр, а Е95, пишет Я1. Между тем, международный фестиваль молодежи соберет в Екатеринбурге 10 тысяч участников. Все они прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны, сообщает АИФ «Урал». В делегации также будет 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском. Часть городской программа пройдет на Палатинке и в парке Маяковского. Сегодня утром в Екатеринбурге тушили пожар в девятиэтажке на улице Лесной. Очаг пожара был на втором этаже. На площади 10 квадратных метров, уничтожены огнем вещи. Пострадавших нет, сообщает МЧС области. До прибытия спасатели самостоятельно эвакуировались из здания. 20 человек. Звеном газо-дымозащитной службы по лестничным маршам были спасены двое детей. Пожар потушили в течение 20 минут. В 9:30 утра пожарные завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. В МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасности в быту, не перегружать сеть, не оставлять приборы в режиме ожидания, пишет «Комсомольская правда». Актер Юра Борисов взобрался без страховки на павильон ВДНХ высотой 75 метров. Об этом сообщает Starhit. Актер сделал это перед премьерой фильма «Девятая планета», где он сыграл главную роль. «Девятая планета» – это российский фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова, премьера которого запланирована на 24 сентября текущего года. Ранее продюсер ленты Сергей Сильянов предрек фильму с Юрой Борисовым «Успех на западном рынке», отмечает газета.ру. Футбольный «Урал» на выезде сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги. Игра в субботу завершилась со счетом 2-2. В целом первые полтора тайма играли правильно, прокомментировал главный тренер Сергей Юран. Но есть и объективные причины. Вылетают игроки стартового состава. Есть травмированные, приводит его слова «Комсомольская правда». «Урал» находится на 4-м месте в турнирной таблице. Следующий матч пройдет 6 сентября на Екатеринбург-арене. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до +7, завтра днем 11-14, выше нуля.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
1: С

Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк.

0: розничные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай город для всех, кому скоро в школу.
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Свердловские власти попросили Минэнерго перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Это необходимо, чтобы загрузить АЗС «Лукойла» и снизить огромные очереди на заправках «Газпромнефти». К такому решению пришли участники совещания по топливу, которое провел губернатор Паслер, пишет «Коммерсант», ссылаясь на департамент информполитики. В сфере ТЭК региона 50% АЗС приходится на «Лукойл», у которого сейчас дефицит топлива из-за перестройки логистики в стране. При этом «Газпромнефть» продает на 70% топлива больше, чем в тот же период прошлого года. Напомню, автомобилисты часами стоят на заправках «Газпромнефти» и «Башнефти», но бензина хватает далеко не всем. Свердловская облгаи призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Всего за сутки на трассах региона произошла 91 автоавария. Большинство ДТП, 87, обошлось без пострадавших, но в 4 авариях травмы получили 5 человек, погибли 2 человека. В субботу в Екатеринбурге на улице Степана Разина в аварию попали бригада скорой помощи и иномарка. Обе машины опрокинулись. После этого ДТП госпитализация потребовалась 3 уральцам, пишет «Комсомольская правда». ГАИ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, быть предельно внимательными. В Свердловской области выпал первый снег. Его заметили жители поселка Черемухово, пишет портал 66. Ранее синоптики предупреждали о первом снеге на севере региона в горах в конце августа. Сегодня там также ожидаются дожди с мокрым снегом. В прошлом году первый снег выпал в конце сентября в Качканаре. На следующей неделе на Среднем Урале начнется потепление со среды 2 сентября, обещает Росгидромет. В среду до плюс 20, дальше еще теплее, плюс 23, и так до субботы 5 сентября включительно. Таков предварительный прогноз. Президент Путин поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравлении на сайте Кремля российский лидер желает коллеге здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности, а также подчеркивает личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных отношений между двумя странами, пишет газета «Ру». Александру Лукашенко сегодня исполнилось 72 года, но близкие поздравляют его 31 августа. В этот день родился его сын Николай. Эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии, отмечает агентство. Актер Юра Борисов взобрался без страховки на павильон на ВДНХ высотой 75 метров. Об этом сообщает издание «Стархит». Актер сделал это перед премьерой фильма «Девятая планета», в которой сыграл главную роль. «Девятая планета» — это российский фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова, премьера которого запланирована на 24 сентября текущего года. Ранее продюсер Сергей Сельянов предрек фильму с Юрой Борисовым в главной роли «Успех на западном рынке», пишет газета «Ру». Официальный доллар в выходные 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра, понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14, выше нуля.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: А вот и смешные истории. В общем, посмотрели, пошерстили, что интересного происходит в мире. Мне на глаза попалась новость. Вот у меня, во-первых, я счастливый обладатель второй собаки. Ну, у меня новенькая появилась, как-то маленькая щеночка появился еще в июне, когда у дочери было день рождения. И мы как-то достаточно с опаской к нему относимся, потому что эта порода, ну, она подвергается каким-то таким очень сильным внешним воздействиям по поводу болезней и так далее, и так далее. Короче, мы за ним очень сильно следим. Но вот мне попалась новость, где девушка просто чуть не потеряла сознание от страха, что произошло с ее кошечкой, котиком. Ну, в общем, вот именно... Давайте котом. Я вот тоже хочу еще кота. Ну, вот буду называть кота. Значит, в какой-то момент они сидели, играли. Все вообще волшебно. Там двух-трехмесячный маленький такой пушистенький котеночек. И в какой-то момент он начал чихать. Он сначала сделал это 2 раза, 3 раза, 4, 5. И в какой-то момент девушка насчитала 41 раз. И этот котик на протяжении вот всего этого времени 41 раз чихал. У меня, когда дед 4 раза подряд чихает, я уже начинаю волноваться, а она только после 41 раза, ну, как-то въехала в эту историю. В общем, она начала волноваться, она поехала в ветеринарную клинику, и в какой-то момент опытный ветеринар, когда взял этого котенка для того, чтобы ну, как-то надо же посмотреть, что с ним происходит, и он понял, что в момент, когда он сидел у окна, мимо них пролетала маленькая пушинка, и он ее вдохнул. Через секунду ее достали, все окей, все довольны, но вот в данном случае знаете, что 41 чих будет стоить вам примерно 7500 за визит к ветеринару.
3: А у меня новости из Таиланда, где скидку на завтрак теперь приходится буквально проталкивать своим телом. В общем, там есть какое-то бистро такое, где есть завтраки такие модные. Там установили металлические рамки разной ширины и превратили обычную систему скидок в такое испытание для всех, кто придет. Чем уже отверстие, через которое удастся вам пройти, тем выгоднее счет. Размер скидки составляет от 5 до 20%. То есть, например, вы худенький, вы проходите через вот эти вот металлические рамки, вам, например, 20%. Если вы, там, не знаю, потолще, то 15%, 10% и так дальше до 5%. Но и жесткое условие, если ни одна рамка не поддастся, скидки вообще не будет вовсе.
2: Ну, не знаю, как-то обидно это выглядит. С одной стороны, может быть, какая-то мотивация, с учетом того,
3: возможно,
2: что
3: да,
2: спортом заниматься, но с человеческой точки зрения, мне кажется, это как-то суперабьюзивно вообще.
3: Может быть,
2: на самом
3: это
2: деле
3: какое-то
2: выглядит...
3: ПП-кафе, есть же то, что такое,
2: да,
3: может
2: без
3: быть,
2: разницы.
3: Просто они несут такую идею.
2: Да без разницы, какое вы кафе, без разницы, чем вы занимаетесь, просто, ну, это так же, как мужчин пускаем, там, а девочек не пускаем.
3: Ну, да, дискриминация какая-то.
2: Не, ну, опять же, конечно, если мы говорим речь про мужскую баню, безусловно, да, как бы девочкам туда... нет прохода. А если мы говорим про кафе, типа, с темными волосами мы продаем, а вот а блондинкам только коктейльчики. Ну, не знаю. Смешно со стороны, конечно, забавно. Я жду какую-нибудь социальную реакцию. Всегда интересно, когда кто-то начинает хейтить в этот момент.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Жиши пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощит.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Сколько я...

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Мама, а тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
11: Читай город для всех, кому скоро в школу.
12: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5 Джим ФМ.
14: Звездопад.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Свердловские власти попросили Минэнерго перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Это необходимо, чтобы загрузить АЗС «Лукойла» и снизить огромные очереди на заправках «Газпромнефти». К такому решению пришли участники совещания по топливу, которое провел губернатор Паслер, пишет «Коммерсант», ссылаясь на департамент информполитики. В сфере ТЭК региона 50% АЗС приходится на «Лукойл», у которого сейчас дефицит топлива из-за перестройки логистики в стране. При этом «Газпромнефть» продает на 70% топлива больше, чем в тот же период прошлого года. Напомню, автомобилисты часами стоят на заправках «Газпромнефти» и «Башнефти», но бензина хватает далеко не всем. Свердловская облгаи призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Всего за сутки на трассах региона произошла 91 автоавария. Большинство ДТП, 87, обошлось без пострадавших, но в 4 авариях травмы получили 5 человек, погибли 2 человека. В субботу в Екатеринбурге на улице Степана Разина в аварию попали бригада скорой помощи и иномарка. Обе машины опрокинулись. После этого ДТП госпитализация потребовалась 3 уральцам, пишет «Комсомольская правда». ГАИ призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, быть предельно внимательными. В Свердловской области выпал первый снег. Его заметили жители поселка Черемухово, пишет портал 66. Ранее синоптики предупреждали о первом снеге на севере региона в горах в конце августа. Сегодня там также ожидаются дожди с мокрым снегом. В прошлом году первый снег выпал в конце сентября в Качканаре. На следующей неделе на Среднем Урале начнется потепление со среды 2 сентября, обещает Росгидромет. В среду до плюс 20, дальше еще теплее, плюс 23, и так до субботы 5 сентября включительно. Таков предварительный прогноз. Президент Путин поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения. В поздравлении на сайте Кремля российский лидер желает коллеге здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности, а также подчеркивает личный вклад Лукашенко в укрепление дружественных отношений между двумя странами, пишет газета «Ру». Александру Лукашенко сегодня исполнилось 72 года, но близкие поздравляют его 31 августа. В этот день родился его сын Николай. Эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии, отмечает агентство. Актер Юра Борисов взобрался без страховки на павильон на ВДНХ высотой 75 метров. Об этом сообщает издание «Стархит». Актер сделал это перед премьерой фильма «Девятая планета», в которой сыграл главную роль. «Девятая планета» — это российский фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова, премьера которого запланирована на 24 сентября текущего года. Ранее продюсер Сергей Сильянов предрек фильму с Юрой Борисовым в главной роли «Успех на западном рынке», пишет газета «Ру». Официальный доллар в выходные 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра, понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14, выше нуля.
0: Джем ФМ. 102.5. Джем.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Свердловские власти обратились к Федеральному Минэнергетике с просьбой перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Это необходимо, чтобы снизить ажиотажный спрос на АЗС «Газпрома» в регионе и загрузить заправки «Лукойла». В правительстве Свердловской области добавили, что половина автозаправок в регионе приходится на «Лукойл», однако у регионального поставщика сложился временный дефицит. В это же время «Газпромнефть» реализует объем топлива, который на 70% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на АЗС. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и даже больше. Об этом пишет Ян со ссылкой на читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцово или обратно в город. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет последний матч этого лета и завершит предсезонную подготовку. Екатеринбургский клуб принимает участие в Кубке мэра Москвы. Соперником автомобилиста в воскресенье станет ЦСКА. Встреча начнется в 17:30 по времени Екатеринбурга. Прямая трансляция матча «Автомобилист ЦСКА» в онлайн-кинотеатре «Окко». Накануне автомобилист встречался в рамках Кубка мэра Москвы с «Динамо», уступив хозяевам льда 2-5. Исландия умеет отлично играть в футбол и отказываться от мигрантов, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал предварительные результаты референдума о вступлении Исландии в Евросоюз. Голосование проходило вчера, и предварительное число голосов против возобновления переговоров о евроинтеграции превысило 52%. В это же время губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с временным джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты Кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и плотного обеда, а также заняться физическими упражнениями. Все это поможет справиться с разницей во времени. РБК напоминает, что разница во времени между Владивостоком и Москвой составляет 5 часов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14, выше нуля.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрил Групп. Угрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсуждали мы сегодня тему, кто и почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам. Что нам еще пришло?
3: Юля пишет: поскольку я мама гиперактивного сына, мне постоянно по поводу его поведения кто-то звонит.
2: Ой, с утра.
3: В школьное время мне звонит его учительница. То он смешит одноклассницу, то катался на стуле, то ел булочку во время урока. В итоге каждое утро я вынуждена извиняться за своего веселого ребенка. Летом звонит моя мама, у которой он гостит, но она исключительно потому, что твой сын не ест нормальную еду. Например, вчера отказался есть брокколи. В общем, люблю своего сына.
2: Да ребенка, брокколи, да вы что?
3: Да.
2: Наггетсы, картошка фри, их все.
3: Наши все, или хотя бы уж какие-нибудь макароны с сыром.
2: А вообще заметила, что в основном утром такая некая перекличка идет, либо в рабочем чате, либо в домашнем, там дети родителям, родители детям и так далее. Звонят, причем в любом возрасте, неважно сколько лет, все равно с утра пораньше обычно такая идет проверка. Особенно если не живут вместе, например, уже разъехались, то
3: все
2: спрашивают.
3: Все добрались, да, все завелись.
2: Ну вот как Маргарита даже, разные города и каждое утро, вечер, перекличка, все ли на месте. Это здорово, это классно. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Александра. Доброе утро, пишет Александр. Работаю на автокране и очень часто директор с вечера не скидывает заявку, а звонит утром примерно в 6-7 утра и говорит: ты спишь, что ли? А у нас заявка. Я даже вижу, как радостный, да? И я как сонная муха, не умываясь и не попив кофейка, сломя голову, еду на работу в Екатеринбург, а сам живу в Белимбае. Вот так вот. Не, это сколько? Час езды примерно,
3: нехило.
2: Больше даже, да? До Екатеринбурга. Да представляешь, вот так с утра пораньше. То есть ты просыпаешься и все время думаешь, позвонит начальник или не позвонит. Будет заявка или не будет заявка. Она, наверное, может быть, но просто чуть попозже. А вот когда в 6-7 утра,
3: да,
2: со слов, ты спишь, что ли?
3: Каждый раз думаешь, что выкинет мой начальник сегодня.
2: И ведь телефон не отключишь, понимаешь? Начальник скажет: ты чего, заявка была, а ты трубку не брал. В общем, Александр, мы тебе немножечко не завидуем, но зато вручаем тебе наш главный приз.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
1: Это 102.5.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Свердловские власти обратились к Федеральному Минэнергетике с просьбой перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». Это необходимо, чтобы снизить ажиотажный спрос на АЗС «Газпрома» в регионе и загрузить заправки «Лукойла». В правительстве Свердловской области добавили, что половина автозаправок в регионе приходится на «Лукойл», однако у регионального поставщика сложился временный дефицит. В это же время «Газпромнефть» реализует объем топлива, который на 70% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на АЗС. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и даже больше. Об этом пишет Ян со ссылкой на читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцово или обратно в город. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет последний матч этого лета и завершит предсезонную подготовку. Екатеринбургский клуб принимает участие в Кубке мэра Москвы. Соперником автомобилиста в воскресенье станет ЦСКА. Встреча начнется в 17:30 по времени Екатеринбурга. Прямая трансляция матча «Автомобилист ЦСКА» в онлайн-кинотеатре «Окко». Накануне автомобилист встречался в рамках Кубка мэра Москвы с «Динамо», уступив хозяевам льда 2-5. Исландия умеет отлично играть в футбол и отказываться от мигрантов, заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал предварительные результаты референдума о вступлении Исландии в Евросоюз. Голосование проходило вчера, и предварительное число голосов против возобновления переговоров о евроинтеграции превысило 52%. В это же время губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с временным джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты Кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и плотного обеда, а также заняться физическими упражнениями. Все это поможет справиться с разницей во времени. РБК напоминает, что разница во времени между Владивостоком и Москвой составляет 5 часов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60 и евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокация, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометров опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. В Екатеринбурге заморозили проект по сборке ноутбуков в индустриальном парке Новокольцовский. Об этом пишет «Деловой квартал» со ссылкой на руководство компании «Лига Групп». Там уточнили, что проект приостановлен, поскольку в том же Новокольцовском пока не начал работу центральный завод по выпуску чипов. Производство по сборке ноутбуков планировали запустить еще в 2025 году. В соцсетях свердловские водители продолжают публиковать истории из очередей на заправках. Так, в Среднеуральске компания друзей водителя успела устроить пикник с палаткой и напитками. Также пассажиры автомобилей регулярно устраивают для водителей концерты с колонками и микрофонами. Кроме этого, в сети появляются и жалобы на сотрудников АЗС, которые при закрытых заправках якобы пропускают к колонкам автомобили знакомых и заправляют их. Видео, снятое уральцами, публикует портал Е1. 170 лет назад в мире появилась сгущенка. В августе 1856 года американцу Гейлу Бордену выдали на нее патент. На создание самого сгущенного молока у автора рецепта ушло около 2 лет, после чего еще 3 года изобретатель потратил на борьбу с патентным ведомством США. После получения патента успех тоже не пришел, и публика новому продукту не доверяла, предпочитая обычное молоко, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 7, завтра днем 11-14 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте переменная, возможен дождь до плюс 13.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время подводить итоги, но прежде чем мы это сделаем, у нас есть еще сообщения, которые вы, собственно, написали в ответе на вопрос, что у вас общего с грибами?
3: Да-да-да, и у нас есть сообщение, я тоже увидела от Лолы, оно очень такое смешное, я не могу тоже его не прочитать, она пишет: набрала грибов, сейчас буду жарить, что за грибы, я не знаю, на всякий случай помылась, накрасила ногти и оделась во все чистое.
2: Наконец-то юмор зашел к нам в гости, это Лола, тебе отдельный просто и респект. Обожаю такие шутёшки. Илья нам написал: я очень люблю собирать грибы. К сожалению, этот год не грибной, ну, видимо, для него, потому что все подтопило, ну, именно в месте, где живет именно он. Но моменты были, когда, говорит, в 2001 году с мамой ехали в Верхотурье, и у мужичка на обочине, где-то в районе Нижнего Тагила, прикупили ящик белых грибов. А белые же самые дорогие, по-моему.
3: Самые вкусные, самые
2: типа
3: дорогие,
2: типа они,
3: да,
2: мясные такие, как будто бы считают, что они еще большие, гигантские. Но зато, говорит, потом весь год наслаждались грибной фей. Вопросов нет, согласен.
3: И, кстати, слышала, что, я не помню, говорила, что есть черные лисички еще, оказывается. Тоже бы хотелось попробовать. Но победительницей у нас становится сегодня Надежда. Она написала, что каждый год вообще с супругом ездит за грибами. 2 года назад поставили свой собственный рекорд. За день собрали почти 18 килограммов опять. До 3 часов ночи она их обрабатывала, жарила, мариновала. И пишет, что такое, ну, вообще никогда не забывается.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Реклама.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ – 82% и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Гиккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Гиккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Гиккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, в воскресенье затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров, спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 176071b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, это ночью до плюс 7, завтра днем 11-14 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Ском Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 13.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 31 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Рифте переменная, возможен дождь до плюс 13.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 31 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-14 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Большие

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: 102.5 Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Москву. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим ФМ.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.